seccano. Капкать картепи. Ядки ские. Капики скокарте. Сакарме. Яды гайды те. Пап кетел. Sena hato rao esi pakae vese kete kam kaj karte bhool jate lekin yaan